0: Ача.
1: Не, не, ну, за тем она, не сила, кто не лота. Аса не Азо сы, азо тя, аса не аза.